0: je bil tale ravno kar slišan komad strani artista, recimo, ko mu je ime Mala. Ja, moški je, ste že mislili, da je ženska. No, a vam je bil tale komad zares luni, torej nor smešen in vse, kar pač pritiča zraven, boste vi sami presodili. Lahko pa vsi skupaj sklenemo roke in rečemo, da je bila tale današnja glasbena oprema, ki jo je pripravila Živa Kadunc, kr luni, v dobrem smislu seveda. Tehnicirala je Uls s pomočjo oziroma v veliki meri je tehnicirala vajenka Veronika, pred mikrofonom pa sva bila vajenec Peter in pa Lučka. Lepo se mejte in čau.
1: Uj. Uj. Uj, put, uj, je. Uj, put, uj, je. Čup, čup, čup, čuniko. Uj, put, put, put, je. Put, put, put, put, je. Uj. Чунико. Чучичо. Чунико. Пути-пути-пути-пути-пути. Чучичо. Пути-пути-пути-пути-пути. Чунико. Пути-пути-пути-пути-пути. Чучичо. Пути-пути-пути-пути-пути. Чунико. Пути-пути-пути-пути. Пути-пути-пути-пути. Чучичо. Чучичо, пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-